0: тебя.
1: Лучшая музыка.
2: Носила в туфли, примерила и не намерена всю мою душу несет на руках.
1: Стопроцентные хиты.
2: Я отвезу.

0: Тырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе. Почему?

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю вам каду, ведь весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком...

0: лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ+.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Утро для всех.
1: Я натяну два крыла и вижу ты.
0: Только хиты. Только твоя.

вокруг на радио, которое рядом.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои.

0: Важное для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

Музыка для всех. Только хиты. Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди... Только твоя музыка. Которая вокруг на радио.

0: Мегаплюс.
1: Разрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряд, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Это на плюсе.
4: Делай все, что хочешь. Делай все. Только чтобы радио.

0: СВХ плюс.
1: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето.
2: Лето
1: на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот и не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: Музыка для всех. От зари до зари, он со мной говорит и заполняет внутри все. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои.
0: Только твоя музыка.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Мысли зависли.
1: СВХ плюс.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam arbūzi 79 centi kilogramā, cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 kilogramā. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas Viesnieks XL dažādi veidi 900 grami vai 1 kilograms 2 eiro 99 centi. Rimi.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея. На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk ģimenes Rifs.lv.

0: Возьми телефон.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
5: Что делает Big Bang?
4: Платит своим клиентам.
5: Big Bang платит своим клиентам?
4: Да, Big Bang платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
8: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
7: Каждый вторник с 18 до 19.
8: С повтором воскресенья с 11 до 12.
7: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
8: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
7: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
8: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
7: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
9: СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, 3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, 2,89. Lidl стоит того.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
2: Теперь карсту. Теперь аугсту.
3: Каукас дзирдац? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Atsoki, tjažasti i boļ v nogah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

0: Привет, СВХ Плюс. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. Давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу, хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
1: СВХ Плюс.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl стоит того.

Лучшая музыка. Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все. 100% хиты. Я не слишком люблю, когда

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Да била кайф.
1: Музика для всех. Только хиты.
2: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
1: Только твоя музыка.
3: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
1: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Zūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas – 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs – cesvaine – 50% – 5,99 € kilogramā. Un no 3. 1. jūlija – laša fileja ar ādu – 10,99 € kilogramā. Maxima – lai nekā netrūktu!
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
6: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 кг 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
4: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели, наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils. Совсем другой разговор.
5: Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un мощи. Тикай кинотеатрос он KFC.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
3: В магазинах Lidl все для уборки дома. Облегчи свою повседневную жизнь с помощью полезных устройств. Со 2 июля беспроводной циклонный пылесос 89 евро, аккумуляторный пылесос 35 евро и швабра для мытья пола 8 евро. Lidl. Стоит того.

стопроцентные хиты.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam. Banāni – 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs – iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem – pērkot vismaz divas jebkuras preces – 30% atlaide. Maksimā – lai nekā netrūktu!
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. Augustam. Vizionete.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.lv.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Что делает Биг Банк?
4: Платит своим клиентам.
5: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
8: СВХ плюс.
9: Я смотрю на

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: По вторым воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Кирилл Янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин Янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.
2: Добавил пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит.

0: Привет, СВХ Плюс. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. А давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
1: СВХ Плюс.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Tas ir viņš!
3: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
4: Salga. Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv.
6: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
7: «Магнитики» – твое путешествие начинается здесь.
8: Латвия купается в солнце и жаре, но долго ли это продлится? Пока тепло держится, самое время забронировать следующий отпуск, пока цены не подскочили. Калабрия на осень, нетронутая Италия, без толп туристов, бирюзовое море, горные деревушки, настоящая Дольче Вита. От 649 евро на человека успеете поймать бархатный сезон. Все подробности на atlantic.lv. На осенние школьные каникулы, пока у нас еще лето, можно успеть планировать осенний побег в тепло. 13 ночей тепла и экзотики от 1199 евро на человека с завтраками и ужинами. Дети будут в восторге. Открыто раннее бронирование зимы. Условия сейчас особенно выгодные. Египет от 579 евро или классический пляжный Тенерифе от 982 евро. Смотри и выбирай на atlantic.lv. Важный момент. В каждой из этих цен уже включены все. Перелет, трансфер, багаж и проживание. Никаких скрытых доплат. Просто выбирайте направление и летите. Бронируйте прямо сейчас на atlantic.lv. Сомневаетесь в выборе? Мы поможем. Приходите в наши офисы в центре Риги, Меркель 19 или Базница 9. Подробно расскажем, покажем отели и найдем для вас лучшую цену на тур. atlantic.lv.
9: Магнитики.
10: Пульс планеты.
8: Дамы и господа, Юлия Римлина в студии радиостанции СВХ+. Давно мы с тобой, Юльчик, не виделись, надо сказать. Как Калабрия, как отдохнула? Сейчас расскажем или после новостей, как тебе?
11: Добрый вечер всем. Это такой вечер солнечный у нас сегодня в Латвии. Замечательная, прекрасная Калабрия. Мы с тобой про нее рассказывали. Но побывав, я впечатлилась еще больше. У меня абсолютный восторг по поводу этого направления. Мы обязательно поговорим об этом в третьей части нашей программы. А, наверное, начнем мы все-таки с новостей, потому что новости у нас классные. И новости про наш Рижский аэропорт, о том, что он признан.
8: Признан, а получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе «Европейский лучший аэропорт» в качестве «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год». Мы с тобой не раз хвалили наш Рижский аэропорт, и видишь, не только мы хвалим, как мне кажется, абсолютно заслуженная награда. У нас действительно шикарный, классный аэропорт.
11: Я возвращаюсь, кстати, заметила новшества, которые поставили такие интересные как бы кресла, либо два человека там может сидеть, либо такой вот как бы уютный уголок, диванчик, на котором ты можешь один так сесть на два кресла и, заряжая телефон или там какой-то гаджет, посидеть, и у тебя вот прям как комнатка такая. Потрясающе. И еще возле окна, тоже нововведение у нас в аэропорту, такой как бы тоже как гаджет, я не знаю, как по-другому это назвать, потому что ты можешь стоя, он немножко качается, и так. У тебя выпрямляет. То есть ты становишься перед собой, ты можешь поставить компьютер, и в этом положении, вы знаешь, сейчас люди стоя работают, да?
8: Специальные вот столы, там вот, поднимающиеся есть.
11: Да-да, а там такая специальная наклоненная как бы доска деревянная, да, которая пружинит, и в момент, вот как, я попробовала встать, и действительно
8: удобно,
11: у тебя
8: да?
11: абсолютно расслабляется спина, и ты можешь при этом работать.
8: Класс.
11: Попробуйте. Нам, на самом видном месте, как идете в терминал С, да, стоит слева очень интересный такой прикол. Я не, в других аэропортах не видела.
8: Ну, коли ж мы заговорили об аэропорте, давайте поговорим о самолетах. Очень интересная новость. Издание The Mirror опубликовало исследование медицинского сервиса. Ведущие вирусологи доказали, что выбор кресла на борту авиакомпании напрямую влияет на ваши шансы подхватить или не подхватить инфекцию прямо там в самолете. Большинство путешественников ошибочно полагают, что главная угроза – это система кондиционирования. Фигушки, заверяют эксперты, они вскрыли иные механизмы. То, где вы проведете несколько часов полета, предопределяет уровень защищенности от контакта с вирусоносителями, превращая выбор кресла из вопроса комфорта в вопрос биологической безопасности. Вот вам рейтинг или антирейтинг, как вы хотите это называть, так и называйте, кресел. Самое опасное кресло – это место у прохода.
11: Причем где-нибудь там в самом конце, потому что там еще и рядом туалет.
8: Совершенно вот, верно.
11: Так что старайтесь его не выбирать.
8: Пассажир здесь находится в эпицентре движения, люди ходят, идут в туалет, бортпроводники, тележки, бла-бла-бла, соседи достают багаж с верхних полок, оттуда тоже все на вас может какой-нибудь вирус или микроб свалиться. Кресло у окна – максимальная защита. Оно снижает количество опасных контактов в 5 раз. Это идеальная изолированная зона, удаленная от проходов и очереди в санузлы. Если среднее кресло в ряду остается незанятым, риск распространения болезней, передающихся воздушно-капельным путем, снижается на 37%, это более чем на треть. Вот. Главным источником заразы доктора называют не воздух, а физические поверхности, которые экипаж не успевает дезинфицировать между рейсами. Откидные столики, подлокотники, пряжки ремней безопасности, экраны, оконные шторки буквально кишат бактериями от сотен предыдущих пассажиров. Вот, скажи мне честно.
11: Прямо просто прочитал какой-то кошмар. Ипохондрика и ОКРщика, да? Теперь можно ходить с этим с тряпочкой и все протирать.
8: Послушай,
11: или там с салфеточками.
8: Как оказалось, не можно, а нужно именно так и делать, чтобы минимизировать риски, пристегнув ремень, сразу обработать все доступные пластиковые кожные элементы антисептиком или спиртовыми салфетками. Регулярно мойте руки с мылом после посещения туалетов. Следите за уровнем гидрации. Пейте больше жидкости, на переполненных чартерных рейсах используйте защитные маски и обязательно выспитесь перед вылетом. Кстати, очень важные, очень действенные советы. Дефицит сна увеличивает вероятность подхватить какую-нибудь заразу более чем в 4 раза.
11: Смотри, по поводу воды полностью согласна.
8: По поводу выспаться, я тоже думаю, ты спорить не
11: будешь. Выспаться однозначно, да. И то, что на борту самолета, ну, не все чисто. Точно там не ходят стюардессы после каждого. Не чистят это, конечно, да, мыть руки перед едой никто не отменял. И салфетки в том числе дают тогда, когда раздают еду, и обязательно ей надо воспользоваться. А что касается того, как сидеть в самолете, то тут зависит тоже не только от того, как вот в этом исследовании говорится, распространяется зараза. Кстати, во время ковида было доказано, что вентиляция в самолете устроена таким образом, что заразиться гораздо сложнее, чем... Ну, ковидом на тот момент была история гораздо сложнее, чем, например, там в автобусе или еще где-то, потому что все-таки система кондиционирования и вентилирования там на порядок лучше. Но помимо этого есть несколько таких хороших лайфхаков вообще, как выбирать себе место в самолете.
8: Ну-ка, поделись.
11: Тут как бы у каждого своя тема, почему выбирается место. Если, например, кто-то боится турбулентности, то лучше садиться где-то ближе к центру салона, там, над крылом, там, ну, где-то 10-15 ряд, тогда как-то меньше трясется. Вот. Ну, а я, например, люблю фотографировать из окна, поэтому я стараюсь садиться возле окна, либо до крыла, либо наоборот подальше, потому что крыло, конечно, закрывает все это. А еще такой лайфхак, у меня лично был всегда, и я сейчас им пользуюсь. Если в самолете есть 13-й ряд, то я бронирую 13-й ряд. Если мы летим вдвоем, то обязательно пустое кресло посередине остается. Ну, то есть бронируешь место у окна, если ты выбираешь, покупаешь место, то покупаешь место у окна, покупаешь место в проходе, и редкий человек сядет на 13-й ряд посередине между... Ну, это не только к 13-му, это к любому ряду, в принципе, относится, да? Но мы люди много суеверные. Вот, так что... Обязательно нужно учитывать момент, если вы не хотите там в переполненном самолете лететь, что все, что летит в понедельник утром и в пятницу вечером, это все, естественно, переполнено, да.
8: И по цене, скорее всего, будет.
11: Да, вторник, среда, там, четверг, это гораздо менее, и в середине дня менее загруженные рейсы, так что... Да, и есть смысл выбирать, наверное, место все-таки, потому что, оказавшись в середине, ты зачастую чувствуешь себя достаточно некомфортно. Я вот с Крита летела, у меня был очень неприятный опыт.
8: Особенно если корпулентные люди будут сидеть по бокам.
11: А как вы выбираете? Может быть, мы какие-то лайфхаки еще не вспомнили?
8: Да, если у вас есть
11: какой-то... Напишите, как вы выбираете свое место в самолете.
8: Если у вас есть какой-то нужный дельный совет, поделитесь им, пожалуйста. А мы с тобой сейчас отправимся на Тенерифе и поговорим об одной проблеме, о которой уже довольно часто говорили в нашем эфире, о том, как занимаются шезлонги, кладутся полотенца, в том числе и зонтики на пляже, и так далее, так далее, так далее, и как с этим делом борются. В одном из отелей на Тенерифе администрация пошла на крайние меры и ввела должность полиции шезлонгов. Теперь охранник следит за тем, чтобы никто не прорывался к лежакам до официального открытия зоны отдыха. Она открывается в 8. И вот гости этого отеля выстраиваются уже там с половины восьмого, может быть, и раньше, чтобы занять самый козырный шезлонг. Видео в сети пошло, да, одна из туристок наглядно показывает, как десятки людей бегут занимать лучшие квадратные метры воды, едва открывается ворот. Подобная суета стала причиной для многих курортов. На многих курортах Испании и Греции, где утренний спринт за шезлонг превратился в обязательный ритуал отпуска.
11: Слушай, это все началось после того, как одни дотошные немцы засудили ТУИ на почти 1000 евро компенсации. Все шезлонги были в их отеле заняты. Но это было на острове Кос, это не на Тенерифе было. Ну, кстати, это история классика вообще любого турецкого и египетского отдыха, если отель небольшой. И там ежедневно все было занято именно пустыми полотенцами. Семья ни разу не могла нормально отдохнуть у бассейна. И судьи вынесли свой вердикт. Если вы покупаете тур, где отдых у бассейна заявленная часть программы, вы вправе рассчитывать, что свободный шезлонг для вас найдется. Это не каприз, а разумное ожидание, которое туроператор обязан обеспечить. Вот такой вот был прецедент в Германии.
8: Да,
11: интересный.
8: Да. Кстати, об аномальной жаре в Европе, которую не нам вам рассказывать, она заставила некоторых туристов забыть о приличиях. И местные власти в некоторых странах вспоминают о штрафах. В ряде французских, испанских, итальянских курортов штрафуют, если вы появляетесь, скажем так, в пляжном виде в общественных местах. Не забывайте, пожалуйста, о правилах приличия, несмотря на очень-очень жаркую даже погоду. Одевайтесь соответственно, чтобы не надо было платить штрафы.
11: Поспорить, что это все чопорные французы придумали.
8: Нет, там итальянцы, там испанцы, здесь же пошло.
11: Очень все расслаблено в Калабрии, никого там ни за что не штрафуют, все просто.
8: Послушай, ты наверняка тоже видела фотки, как во Франции, в центре Парижа, во всех вот этих вот прудах, бассейнах, там люди купаются сейчас, когда там под 40, жара, все не купаются, не вспоминают о чистоте воды, что поделать. Их, может быть, французов и не штрафуют. Давай-ка мы поговорим о Китае, вот оттуда в последнее время огромное количество всяко разных новостей.
11: Технологических в основном.
8: Вообще просто. Китай официально утвержден проект, который перевернет представление о гостиничном сервисе. Речь идет об отеле, где не будет ни одного, внимания, живого сотрудника. Все процессы от встречи гостя до уборки номера и приготовления еды отданы будут роботам с системами искусственного интеллекта. Открытие запланировано на следующий год, а пробное тестирование уже в конце этого года. 44 номера высокого класса. Для обслуживания такого фонда в обычном отеле потребовался бы минимум штат из 25-30 30 человек, включая администраторов, горничных, поваров и ночную смену. В новом проекте персонал заменяют роботы. Вместо универсальных андроидов, которые пытаются сделать все и сразу, разработчики хитрые пошли по пути сегрегации, то есть разделения ролей. Каждый робот выполняет строго свою функцию. Роботы-портье встречают гостей, помогают с регистрацией. Роботы-курьеры доставляют багаж в номер. Уборочные модули поддерживают чистоту. Роботы-официанты обслуживают ресторан.
11: Ну вот скажи честно, хочешь ты в такой отель?
8: Ты знаешь, ну, наверное, бы один раз было бы прикольно. Почему бы нет? Почему бы нет? А после этого посмотрел,
11: как... Не знаю, я думаю, что это не приживется история.
8: Хорошо, я тебе задам встречный вопрос. А если, допустим, вот в таком отеле проживание будет процентов на 20 дешевле? А?
11: Процентов на 20 дешевле.
8: А сервис на том же уровне.
11: Слушай, отели очень разные, ценообразование у них очень разное. Ты так в лоб не скажешь, что вот это на 20% дешевле, чем что? Чем соседний отель на той же улице, человеком или что?
8: Да, ну, допустим, там 4 звезды, здесь 4 звезды, там нормально кормят, здесь нормально кормят. И там до моря, грубо говоря, там 300 метров, здесь 300 метров.
11: Ты знаешь, я думаю, что у нас все-таки есть определенное недоверие в общем и желание общения, недоверие именно к технологиям, потому что, ну что, дверь у тебя заблокировалась, там еще что-то сделал. И где? Где человек, который тебя там спасет, поможет, утешит, расскажет и так далее. Ну... Хотя я была, кстати, в отеле в Таллине. В Таллине есть практически тоже без людей. То есть у тебя нету ресепшена в Таллинг, возле этого порта. У тебя нету ресепшена как такового, то есть ключи тебе выдает условный робот. И я тоже не видела там ни одного человека, но я думаю, что они там есть, просто вот нету именно в общении каком-то.
8: Замена живых сотрудников роботами позволяет сократить операционные расходы отеля примерно на 70%. 70%, представь себе. Инвесторы полностью избавляются от фонда оплаты труда, страховых выплат, человеческого фактора с ошибками, опозданиями и так далее. Ну, не знаю. Давай поживем, посмотрим.
11: Как страшно жить.
8: Да ладно. Вот. Ну, что еще рассказать?
11: Про крокодилов, но если ты уже начал со страшилок, давай...
8: Нет, давай тогда вот этими роботами, чтобы страшилками не заканчивать. У нас есть страшилка, о которой мы расскажем чуть попозже. Слушайте, у нас, кстати, еще и конкурс есть, совершенно не страшно, а скорее наоборот. 50 евро разыграем от Atlantic.lv.
9: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.
12: СВХ+.

0: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: Путешествие в прямом эфире. «Магнитики».
2: Просили наших радиослушателей поделиться своими какими-то лайфхаками, какие места вы берете в самолетах. И вот Ира пишет, беру 13 ряд всегда, если есть, как и ты, Юль. Или 14 у бокового выхода, ноги есть куда вытянуть. Да, вот пишет Ира. А один из наших радиослушателей Дмитрий спрашивает, привет, Юля, вопрос вам, существуют ли отели, где шезлонгов больше, чем мест в отеле?
3: Слушай, ну тут как со шлюпками. Сколько людей, столько шлюпок или меньше.
2: Черноватенький у вас юморок.
3: Когда отель недозаполнен, конечно же, шезлонгов будет больше.
2: Езжайте зимой.
3: А так нет.
2: Так, давай, ладно. Про крокодилов или про бронирование? Давай с крокодилов начнем, потом хорошие новости про бронирование.
3: Ну давай,
2: крокодилов. Смотри, не, на самом деле жутчайшая новость, я вас сразу предупреждаю. Отдых в популярном мексиканском Пуэрто-Вальярте закончился трагедией. 28-летний турист из Мехико стал жертвой нападения крокодила. Причем инцидент произошел недавно, в пятницу вечером. На пляже Марина Вальярта, вдруг вы собираетесь в Мехико. Мужчина зашел в воду около половины седьмого вечера, после чего на него напал крокодил. И, собственно говоря, на этом отпуск закончился у парня. Хотя подобные нападения случаются нечасто, они не являются уникальными. В 22-м году жертвами крокодилов стали семья на двое туристов из Колорадо. Если вы собираетесь на отдых в Мексику, помните, что наличие крокодилов в прибрежных водах – это реальность, а не миф. Даже если пляж выглядит спокойным, а на нем нет красных флагов, избегайте купания в сумерках, ночью, а также держитесь подальше от мест, где в океан впадают реки или ручьи. Для тех, кто выбирает отель, стоит заранее изучить отзывы на профильных ресурсах. Если в районе гостиницы есть лагуны или мангровые заросли, риск встречи с крокодилом и каким-то другим хищником возрастает многократно. Все это про Мексику.
3: Ну, не знаю, как уж с крокодилами, но вообще тема купаться вечером или купаться ночью у нас-то в Латвии это довольно популярная история. То есть, а поехали там вот на море, там, в Эцике, Юрмалу, искупаемся ночью. Мы тут, когда были в Калабрии, с нами была девушка, которая не часто там, путешествует на южные курорты. Она говорит, а пошли купаться. Я говорю, нет, ты знаешь, вот нет, я вечером в море не зайду. А почему? И вот тут не только крокодилы, потому что в любой южной стране ночью в море начинается активная жизнь, и есть какие-то не очень дружелюбные там рыбы или какие-то...
2: Несси какая-нибудь в Шотландии приплывет ночью.
3: Ну, ежик вылезет какой-то и так далее. То есть вообще это относится, да, к базовым условиям безопасности, не купаться уже там после 5-6 вечера в южных морях.
2: Тем более никаких спасателей нету, раз. Если не ошибаюсь, в некоторых странах могут даже оштрафовать за эти вот ночные купания, ночные все эти вот дела на
3: пляже.
2: Ну,
3: это зачастую, да, в отелях это зачастую запрещено просто, да.
2: В первую очередь вы сами себя берегите, а потом уже вот... Собственно говоря...
3: У нас сегодня программа такая, вот мы предупреждаем.
2: Предупреждающая.
3: Там не заболейте,
2: да.
3: Там не искупайтесь.
2: А что еще? А давай сейчас перейдем...
3: Техника безопасности превыше всего.
2: Вот можно сказать, что как бы элементом даже техники безопасности лично я очень люблю заранее покупать какие-то вот туры, какие-то путешествия. Иногда даже, может быть, ну, не за год, но вот приблизительно вот там за несколько месяцев. Потом уже как-то планировать и рабочий график, и какие-то семейные дела. Вот, поэтому я фанат, сказать по правде, раннего бронирования. Скажи мне, пожалуйста, какие еще плюсы в этом существуют?
3: Ну, помимо того плюса, я знаю, что ты забронировал. Даже знаю, где.
2: Когда.
3: Уже подорожало, могу тебе точно сказать, что твой тур уже сильно дороже. Так что это было очень правильно сделано. Сейчас открылось раннее бронирование следующей зимы. И учитывая ту ситуацию турбулентную весьма, которая этим летом существует там, со всякими топливными сборами и с подорожанием или с, наоборот, с наличием каких-то дешевых цен. Сейчас, кстати, нет горящих туров вот по таким бросовым ценам. Вот нету. Там, мне кажется, дешевле там 2000 во что-то адекватное в июле, в августе, ну, сложно найти, если только, может, Турцию там какую-то самую простую. Вот, поэтому те, кто забронировали заранее, вот, июль, август, угу, сентябрь, октябрь, они однозначно выиграли. И сейчас буквально там неделю, две, три уже идет активно раннее бронирование зимы. Угу. Это Египет, это, естественно, и Шарм-эль-Шейх, и Хургада. И Хургада. Все время вот это ударение с этой Хургадой. И Тенерифе. В этом году Дубай пока не объявили, потому что все очень-очень непонятно, хотя и вроде как уже стабилизируется вся эта история. Регулярный рейс объявили. То есть Fly Dubai собирается лететь в Дубай. Air Baltic пока что не сообщил никаких новостей по поводу Дубая, но они не отменили, они их приостановили до октября. Так что мы наблюдаем за ситуацией, смотрим, что будет вообще с мировой ситуацией и с Дубаем, если кому интересно это направление. Поэтому Египет, Тенерифе, Таиланд. Очень сейчас приятные, на самом деле, цены, и не только цены, но и условия, именно из-за того, что было вот такое вот, ну, скажем так, для потребителя не очень приятный опыт этой весной, да, с доплатами.

0: купить эту страховку от того, что ты хочешь поменять дату. Uh-huh. Или ты хочешь uh-huh. поменять фамилии, например. Да? То есть фактически у тебя ты тем или иным образом защищен. Часть операторов предлагает такой вариант, как гарантия того, что не будет топливного сбора. Uh-huh. Это то, чего вот сейчас uh-huh. вот все боятся. Да? То есть вот эта гарантия топливного сбора, она действует у одного из операторов до конца июля. Да? Я не могу сейчас называть здесь какие-то имена, да, у кого что. То есть, в принципе, те, которые летают чартерными турами, они знают и сайты, где смотреть, и у кого спросить. Обязательно советуйтесь поэтому со своим агентом, потому что условия очень разнообразные сейчас. То есть от 5 до 20% первый взнос сейчас. Есть у кого-то есть возможность замены, у кого-то нет возможности замены. Но в любом случае цены неплохие. И обязательно смотрите на даты каникул. Угу. Потому что еще есть места на октябрь, на детские каникулы, на Рождество. И, в принципе, достаточно неплохие.
1: Ну и последний вопрос, что входит в стоимость такого раннего тура. Часто бывает так, что цена красивая, а потом всякие доплаты вылезают, в том числе и уже пресловутые топливные сборы.
0: Ну, мы с тобой уже обсудили про топливные сборы, что да, можно защититься, но в стоимость чартерного тура всегда входит, или пакетного тура всегда входит и перелеты, трансферы, проживание и питание выбранное. И, кстати, если вы будете выбирать, часть рейсов будет на регулярном, на Аэрболтике летать в тот же Египет, и там, ну, как показывает практика, регулярные рейсы не затронули именно топливные доплаты.
1: Окей, ну и к вопросу. Надо же кому-то дать шанс, возможно, эти 50 евро, которые сейчас будут выиграны, потратить на раннее бронирование.
0: Да, я слышала, что вы в прошлый раз разыграли без меня, да, и да, никто да, не
1: да,
0: выиграл.
1: Да, никто не выиграл, да, не угадал страну, в которой многие слова начинаются на букву «ы». Ни одного варианта Эстония почему-то не было. Вот, ну сегодня твой вариант, не без моей помощи, конечно, но тем не менее, давай, дорогая.
0: Наш сегодняшний вариант — это хоккей, футбол, бобры.
1: Какую страну мы загадали? Срочно отвечайте на этот вопрос. Хоккей, футбол, бобры. 25-45-25-25. И 50 евро кому-то достанутся из вас за правильный ответ на этот вопрос. Вперед.
2: В эфире «Магнитики». Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля. Jīha dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
5: Что делает Big Bang?
4: Платит своим клиентам.
5: Big Bang платит своим клиентам?
4: Да, Big Bang платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики». «Магнитики». Включай и отдыхай.
1: Латвия сейчас купается в солнце и в жаре, но долго ли это продлится? Пока тепло держится, самое время забронировать следующий отпуск, пока цены еще не подскочили. Калабрия, на осень нетронутая Италия, без толп туристов, бирюзовое море, горные деревушки, настоящая дольче вита. От 649 евро на человека успеете поймать бархатный сезон.

0: сезон. Все подробности на atlantic.lm. Таиланд на осенние школьные каникулы. Пока у нас еще лето, можно уже планировать осенний побег в тепло. 13 ночей тепла и экзотики за 1199 евро с человека. С завтраками и ужинами дети будут в восторге. Открыто раннее бронирование зимы. Условия сейчас особенно выгодные. Египет от 579 евро или классические пляжные Тенерифе от 982. Смотрите, выбирайте atlantic.lm. Важный момент. В каждой из этих цен уже включено все. Перелет, трансфер, багаж, проживание. Никаких скрытых доплат. Просто выбирайте направление и летите, бронируйте прямо сейчас atlantic.lm. Сомневаетесь в выборе? Мы поможем. Приходите в наши офисы в самом центре. Меркель 19, Базница 9. Подробно расскажем, покажем отели, найдем для вас лучшую цену. atlantic.lm.
1: Это «Магнитики».
0: Возвращаемся к нашему вопросу. Футбол, хоккей, бобры. Спросили мы вас, какую страну с Юлей загадали. Ты чего смеешься?
2: Скажи мне больше всего понравился ответ Латвия. Я поняла, что у нас общего с этой страной. Я даже не задумывалась.
0: Бобры?
2: Бобры.
0: Ну, хоккей тоже.
2: Да, вполне.
0: Футбол сейчас, конечно, не тот, что был раньше. Среди вариантов, кстати, Норвегия, США. Что у нас еще было? Польша. Ну, Польша и бобры, понятное дело. Куда ж там в Польше без бобров, что еще было? Чехия еще был вариант ответа.
2: Да как-то по хоккею народ пошел, да?
0: Ну, наверное, да. Наверное. А загадали мы с Юлей Канаду. Ну, почему бобры, давайте расскажу. Дело в том, что канадский бобр, второй по величине грызун в мире после капибары, главный национальный символ Канады. Вот. Почему хоккей? Ну, объяснять, наверное, не надо никому, да? Лучшая лига хоккейная мира, НХЛ. Почему футбол? Ну, тоже, наверное, объяснять не надо, если вы хоть как-то смотрите новости прямо сейчас. Канада одна из стран, которая принимает чемпионат мира по футболу здесь и сейчас. И, кстати, вышла, если не ошибаюсь, в следующую часть соревнований, в плей-офф, победили и идут дальше.
2: Не могу поддержать тему, могу про Уимблдон поговорить, но это уже попозже, наверное. Когда
0: следующей передаче, между прочим, почему бы и нет. Слушайте внимательно, возможно, как раз-таки Англию мы и загадаем. Вот, поздравляем, секундочку, нашего радиослушателя Леонида, который первым правильно прислал вариант с Канады. Лень, подарочная карта на 50 евро от atlantic.lv ваша. Калабрия.
2: Шлем, да,
0: Юль, Калабрия. Расскажи, пожалуйста, что было так, что было не так, и поделись своими самыми яркими впечатлениями от этого местечка.
2: Италия.
0: Италия.
2: Южная Италия.
0: Нос сапога.
2: Очень южная Италия.
0: Да, самая
2: дикая,
0: южная Италия.
2: Дикая, прямо совсем. То есть ты прилетаешь, и вот все, вот как... Как это
0: жарко.
2: Все прелести, жарко, естественно. Очень она такая небогатая, да. Угу. Вот, люди очень открытые, действительно. Нам так повезло, что мы брали машину, нам отдали новую машину. Сказали, вот вам нулевая машина. Мы говорим, а заправить сами. И, в общем, нам в итоге пришлось там и целлофан снять с ней. Все.
0: Да ладно?
2: Да, ну вот это про сервис Калабрии, да? Помимо этого, да, все очень... То есть вот прям такого туристического сервиса а-ля там Турция, Греция не ожидайте. Но очень красиво. Великолепная тропея, великолепная пиццо.
0: Тропея? А, это город.
2: Да, да, да. Ну, это сердце все. Калабрии.
0: Я так понимаю, ты уже
2: город
0: калабрианка.
2: На скалах. Невероятно красивый там балкон. Вот прямо улица заканчивается старого города. Ты упираешься в балкон,
0: да?
2: И обрыв. И вот оттуда великолепный просто вид. Нереально. Вот это такая бирюзовая вода. В общем, виды... очень, очень красиво. Обязательно брать машину, если вы соберетесь ехать, потому что сентябрь, октябрь у нас прямые еще вылеты из Риги. Без машины сложно, потому что только тогда 1-2 экскурсии максимум. Интересное, как сказать, этот, интересное блюдо. Неожиданное, когда ты в сердце вот этого, вот этой тропеи садишься в бар и просто заказываешь какие-то напитки. Мы ожидали, что нам принесут вино. И нам раскладывают прям... Это типа напитки... Закуски к напиткам. Их много. Вот прям весь стол заставлен. И ты не понимаешь, что это. Из чего это... Оказывается, абсолютно все на этом столе сделано из красного лука. То есть лук это местный специалитет, он не острый, как у нас, да, такой не резкий, да, и из него делаются все закуски.
0: Я так понимаю, что и вкусы там разные, да?
2: Абсолютно, то есть и мясо с луком, в общем, все с луком. Ну, естественно, паста, пицца, это южно-итальянская история, обязательно тоже попробовать. Мороженое, про которое мы с тобой рассказывали, я специально поехала, попробовала в этом пиццу. Действительно, да, внутри горячий, не горячий, а просто жидкий шоколад. Uh-huh. То есть вот этот вот шарик, тартуфо, и внутри жидкий шоколад. Очень вкусно и много вкусов. То есть не только там белый шоколад внутри, просто белое мороженое внутри черное, uh-huh. там и со вкусом лимона, и со вкусом базилика, и острый. Невероятно вкусно. Обязательно детям надо попробовать, потому что детям очень понравится. Что удивило отели по системе All Inclusive, мы жили в отеле All Inclusive, очень достойно. Действительно, достойная анимация. Окей, да, она на итальянском-английском, да, но больше. И вот, ну, если соизмерить, вот цена-качество меня очень поразила, действительно. То есть регион не толпы туристов, да, и при этом отель достаточно такого адекватного, хорошего качества, да, и если мы сравниваем там по ценам с Турцией и Грецией, очень достойно.
0: Давай поговорим о минусе, который может превратиться в плюс.
2: Жарко?
0: Нет, отсутствие интернета, именно поэтому ты не вышла в эфир тогда, когда была в Калабре, но с другой стороны, ты получила информационный детокс, и это тоже хорошо.
2: Я выбрала Ионическое побережье, и в отеле у нас были такие, как будто бы крепостные стены, и сквозь эти крепостные стены невозможно было ничего. Я не запостила ни одного сториса, не поставила.
0: Может, это и к лучшему.
2: У меня был реальный
0: цифровой детокс. Зато посмотри, какие яркие у тебя впечатления. Вот прямо сейчас так захотелось в Калабрии. Мама дорогая. Юлечка, на этом мы закончим сегодняшнюю программу. Огромное спасибо всем и за участие, и за вопросы. В рамках программы «Магнитики» мы с вами прощаемся на неделю. Ярких вам впечатлений. И, разумеется, привозите с собой не только магнитики.
2: Пока.
0: Юлия Римлина и Димхаров.
2: Димхаров, пока.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Лидл. Стоит того.
4: Good Sleep Spray. Dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор.
7: Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, как не думать о всяком, но вот зато расскажем все о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте, совсем коротенечко послушаем три самых горячих хита ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас был Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река». Вице-лидером стала Мия Бойко и ее супер-бенгер под названием «Экспонат». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс снова удержались ребята Баинди, Ахчо и Мод Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
1: Что-то мне подсказывает, что и на этой неделе будет очень горячо, ведь у нас очень огромное количество претендентов, кто может побороться за первую строчку и за горячую тройку. Но мы начинаем с 20-й строчки, на ней на этой неделе Мари Краймбрери «Давай не ждать».
0: 20. Место номер 20. СВХ Плюс.

0: предсказуема, ведь новая композиция от Мари Краймбрери, ты помнишь, продолжает набирать обороты в ротации радиостанции СВХ+. От этого минус две строчки. И 12 недель в нашем хит-чарте получает другая композиция Мари. Давай не ждать. Именно она распечатала на этой неделе горячую двадцатку. А кто ее продолжит, прямо сейчас узнаем.
1: 19. Место номер 19.
2: Замедляется время рядом с тобой. СВХ+.

0: изначально этот коллектив назывался по-другому. Ну, а градусы появился как символ, градус настроения, эмоций, которые они передают в песнях. И начали они это делать с далекого 2010 года, когда появился суперхит под названием «Голая», который до сих пор слышно, как выкрикивают не только на мероприятиях, но и в караоке. Мы же только что прослушали новую композицию группы «Градусы на ресницах», которая уже в горячей досадке радиостанции «Сока Плюс» красуется целых 2 недели. На этой неделе без изменений место номер 19.
1: 18. Место номер 18.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ Плюс 18.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17. СВХ Плюс. 17.

0: почему бы мне не сделать песню в стиле диско и что-то, чтобы напоминало пример Modern Talking или подобные группы того времени. И он это сделал. Коста Лакоста, Черри Леди продолжает участие в хит-чарте радиостанции СВК+. Новинка прошлой недели неплохо себя чувствует. На этой неделе это место номер 17.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
2: Место номер 16.

0: мурлыканье кошки лечит и способствует заживлению костей и снятию стресса. Снимали стресс ближайшие 3 минуты. Крал Савайва и их супер песня под названием «Кошка», которая в горячей досадке радиостанции «Сухоплюс» на этой неделе находится на 16-й строчке. Перед этим на 17-й «Коста Ла Коста», «Черри Лэйди», новинка прошлой недели. А вот дальше будет Анна Плетнева, группа «Винтаж» и «Малахит».
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: 14.
1: Место номер 14.
0: СВХ плюс 14.

0: артист точно в музыкальном плане никогда не останавливается, ну, по крайней мере, в ближайшее время. Именно сегодня, выпустив новый сингл под названием «Отпускаем», который попадает в ротацию радиостанции «Эсоха Плюс». И кто знает, может быть, со временем он вступит в борьбу с суперсинглом «Ртуть». Ваня Дмитриенко, «Ртуть» на этой неделе, место номер 14.
1: 13. Место номер 13.
2: Нету счета твоим счетом, потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ плюс.

0: Я каждый раз в день говорю вам о том, друзья, что наши желания все реальны. И каждое желание может быть исполнено, если много работать, много трудиться и добавить немножечко веры. Поэтому я в этот свой день рождения хочу не загадать желания, а вам всем пожелать здоровья побольше, близких друзей рядом, и чтобы у вас всегда было счастье, меньше негатива, и пусть жизнь будет вам идти вместе с вами синхронно, так скажем. За вас, друзья!
1: Именно так отпраздновал свой день рождения Егор Крид, куда, естественно, конечно же, пришла Севилья. Ну а только что Севилья в лице Артик и Асти поучаствовала в дуэте вместе с Егором Кридом и их композицией «Карма», которая продолжает участие в горячей двадцатке радиостанции «Сока Плюс» на этой неделе на 13-й счастливой строчке.
2: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.
3: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: СВХ Плюс.

0: говорит один мой хороший знакомый, в здоровом теле есть и в теле. И тут, конечно же, Елизавета Вальдемаровна, она ж певица «Елка», приходит к нам на встречу и говорит, а может быть, действительно надо проще. И вот так она продолжает участие в горячей двадцатке радиостанции «Сухоплюс». На этой неделе минусовала, правда, 3 строчки, 9 недель уже красуется и радует нас «Елка проще». Ну, а нам пора также проще отправиться в первую десятку и узнать, какие композиции стали на этой неделе еще горячей. Но прежде давайте послушаем, с чего же мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали с 20 строчки, на ней Мари Краймбери. Давай не ждать.
1: 19.
0: На 19 присоединились «Градусы на ресницах».
1: Замедляется время. 18.
0: Дружить губы, Клава Кока, место номер 18.
1: 17.
0: На 17-й плюс 2 строчки. Новинка прошлой недели. Коста Лакоста, Черри Лейди.
1: 16.
0: Крафт Савай в окошко.
1: 15.
0: 15-я строчка достается группе «Винтаж Малахит».
1: 14.
0: Поздравляем Ваню Дмитриенко с премьерой новой композиции, но и старая неплоха. Ваня Дмитриенко, «Ртуть», место номер 14.
1: 13.
0: 13-я строчка, Егор Крид, «Артик и Асти», «Карма».
2: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберет.
1: 12.
0: На 12-м Артур Пирожков, «Самый красивый».
3: Сейчас все хотят увеличить.
1: 11.
0: И совсем чуть-чуть не хватило певицы «Елки», чтобы остаться в горячей десятке. Она на этой неделе с синглом «Проще», место номер 11.
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+. 10.
4: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает.
1: СВХ+. 10.

0: твой самый горячий саундтрек лета 2026 продолжается на волне СВХ+. Мы распечатали первую десятку, и на ней новое вливание на этой неделе — это Go Артур, «Эгоист». Продолжаем.
1: Топ 20 СВХ+. 9. Место номер 9. СВХ+.

0: Rimi zemocenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Тепер карсту. Тепер аугсту.
3: Каукас дзирдац? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Пальнем контроль ар Panasonic.
4: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты,

0: ребятушки, успели ворваться в лето 2026 и мне подсказывают, что будут соревноваться с теми, кто уже давно выбил себе место под солнцем. И это, конечно же, Джонни Федук и их суперпесня под названием «Лето». Именно она на этой неделе находится на 7-й строчке без изменений. Не 3 недели уже вместе с нами. Перед этим на 8-й «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Она отплюсовала 6 строчек. А вот дальше будем тонуть в этих замечательных выходных. Ведь с нами вместе Holy Flame.
1: 6. Место номер 6.

5. Место номер 5. Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней. Я обернусь фениксом. СВХ плюс.

0: впервые выпущена кукла Барби в образе Майли Сайрус. А Кенни Уэст отпраздновал день рождения в Версальском дворце балом маскарада. Мы продолжаем взбираться на вершину хит-чарта радиостанции СВК Плюс. И прямо сейчас припарковались на пятой строчке, на которой находится Бервулф и ее, несомненно, один из ярких хитов под названием «Феникс». И это при том, что новейший сингл «Чародейка» тоже не отстает и, возможно, совсем скоро появится в топ-20 радиостанции СВК+. Но это покажет время. Пока же настало пора узнать, кому совсем чуть-чуть на этой неделе не хватило, чтобы ворваться в горячую тройку. И на этой неделе, увы и к сожалению, это объединение диджеев Филатов и Кэрос и их среди счастливых людей.
1: 4-4. Место номер 4. СВХ+. 4-4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Продолжается наш вулкан музыкальных страстей, рядом с которым даже сохнут влажные салфетки, как и шашлык, возможно, на вашем барбекю. Но об этом позднее, а сейчас третье, второе и первое место хит-чарта радиостанции СВХ+. Но прежде давайте послушаем, что творилось с 10 по 4.
0: 10.
1: Место номер 10 достается самой большой новинке этой недели. Go Артур, «Эгоист».
0: 9.
1: Вылетает из тройки призеров на этой неделе Вон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река».
0: 8.
1: Место номер 8. «Моя Мишель на малиновой луне».
0: 7.
1: Настоящий летний хит Джонни Федук, «Лето». Место номер 7.
0: 6.
1: Еще один бенгер. Это «Holy Flame», «Тону».
0: 5.
1: Пятая строчка – это «Beowulf Феникс».
0: 4.
1: Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: 20 СВ-хопьев. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер три.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
0: СВХ+.

0: наши знакомые, жить нужно так, как будто каждый день пятница. И да, пятница вечер, если только ты не слушаешь горячую двадцатку в повторе, например, в воскресенье в 12.00 или в понедельник в 19.00. Но не об этом сейчас речь, а о веселой композиции, которая точно вас разрядила и способствовала тому, чтобы вы влились в выходные, даже если это понедельник вечер. Мия Бойко, экспонат, место номер 3 в хит-чарте СВХ+, на этой неделе. Ну что, пора узнать, кто же вице-лидер.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+. 2.
3: Все мы изначально чайники

0: Совсем немного времени, и в 2026 году ее слава продолжается. Да, это та самая Зиверт, которая в свое время начинала с песни «Life», на этой неделе становится вице-лидером с композицией «Газ». Ну, а прямо сейчас настало время узнать, кто же, кому же сегодня светит та самая вершина хит-чарта, желанная радиостанция «Сухо плюс».
1: Песня номер один этой недели.
0: Это трио не просто так собралось. Все они талантливые ребята. Все они сделали лето 2026. Это Индия, Хчо, Мод, их совместная работа «Шаде». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Привет, СВХ Плюс. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. А давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
1: СВХ Плюс.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: СВХ+.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Akcionierne общества Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmā. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: СВХ плюс.

0: Получите выгодные полеты AirBaltic. Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl стоит того!
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Вечерами лето.

0: Привет, СВХ Плюс. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. А давайте оторвемся, как всегда, насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
1: СВХ Плюс.

0: Сердце.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону, чем ты дальше от меня.
0: Только твоя музыка.
2: Меня зовут, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Но если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
1: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: СВХ плюс.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На Плюсе. СВХ Плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Там, тут, лето.

0: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.

Рок-музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Лето

0: stārki.
1: Aš saņēmēju opšestva Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mē eksperti pa abidinīņu kredītavs 9-lietņumu opetam. Snačāla dēļķēļnesti mē abidinīļi kredīti na opšiju summu svīša 200 miljonov евро для 45 tisīč līdz. Mē часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для абидинения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie kurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartiskā vai skrējums eksporta 25% 300

шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Привет, СВХ+. Это Лобода. И уже в это воскресенье в Дзинтере состоится мой сольный концерт. Очень жду нашей встречи. Обожаю наши концерты. Они всегда такие душевные, такие зажигательные. А давайте оторвемся, как всегда. Насладимся друг другом и просто кайфанем. Лето на носу. Хочется наслаждаться каждым моментом. До скорых встреч, друзья.
2: СВХ+.

0: krekeriņš. Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
4: СВХ плюс.

Wicked λέψη. Только хиты. Только твоя музыка. Которая вокруг на радио.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
2: Что делает Big Bank?
1: Платит своим клиентам.
2: Big Bank платит своим клиентам?
1: Да, Big Bank платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные. Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Гармоника, сып моя частая, пей, уидра, пей. Мне бы лучше...
1: СВХ+.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, 3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, 2,89. Lidl стоит того.
2: Ты знаешь, что разговоры между настоящими друзьями куда более откровенные? Да, это совсем другой разговор. Наши слушатели – наши друзья. Поэтому с 6 по 10 июля каждое утро мы будем обсуждать веселые и остроумные темы, а кто-то получит подарки от Mashpils House. Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mashpils – совсем другой разговор.
3: Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка, почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа, и как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

Музыкальное хранилище. Золотой запас радио СВХ+.

0: для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на плюсе.
0: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушаешь.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето.

0: только для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Atsoki, tjažest i boļu v nogah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: СВХ плюс.
4: Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Никуда, никуда.
1: СВХ+.
2: Полгода плохая погода, полгода совсем не

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: самолет.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм €99. И тирамису 2 по 80 грамм €89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bang?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, Big Bang платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: СВХ плюс.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую

0: Что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио,

0: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Теперь карсту. Теперь аугсту.
3: Каукас дзирдэц? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Atsoki, ťažest i boļ v nogah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
5: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ+.
3: Все мы изначально чайники с

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Euronix. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronix.lv. Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Kas dara tiem sanāk? Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Красила туфли, примерила и не намерена всю мою душу несет на руках.
1: СВХ+.
2: Любовь и дружба, держась.

ВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. ВХ плюс.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: же высоко. Это нам время.
1: Лето, положенное на музыку.
0: Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимали.
0: Только хиты. Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Ты любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы

музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Небо голубое над тобой.
0: СВХ плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Бутерброд на радио, про которое рядом.
1: Я заново жить учусь, ты теперь моя жизнь. Я за тебя молюсь, ты за меня молись.
0: СВХ плюс.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.
2: Ты говори.

0: Ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать. Лето. Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: 100% хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
1: Малолез,
0: музыка, которая вокруг на радио.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

СВХ Плюс. Пьяный клуб, никотин, димит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет.

Pussycat Lefty. Только хиты. Только твоя музыка.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето, которое можно слушать.

НВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаешь.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: позвони, напиши, намек, подскажи, мы от тебя убежим, быстро каем.
1: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.